0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-90.

Реклама. Музыку можно слушать, а можно рассматривать, чувствовать, сохранять и открывать заново. Обновленный сайт «Радио Монте-Карло» — это пространство, где музыка превращается в настроение,

больше. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке. Теперь онлайн. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: Звездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте rozahooter.ru.
1: Представьте, ваш дом каждый день разный. Новый жилой комплекс «Лот от Аквилон» на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художников. Путешествие в 5 квартир-мастерских, где жили и работали знаменитые художники 20 века. Александр Родченко, Варвара Степанова, Петр Митурич, Вера Хлебникова и другие.
3: Загляните туда, где рождается искусство.
2: Центр Изотов до 30 августа.
3: 6+.
4: Из Москвы прямо.

0: реклама.
1: Без комиссий.
2: Что-что?
1: Эквайринг без комиссий.
2: Что?
1: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
2: Что?
1: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Грандиозное светское событие этого лета. Регата «Радио Монте-Карло». 1 августа. Москва. Водный стадион. Безупречный стиль. Энергия ветра и музыка мирового класса. Яхта должна быть устойчивой, а банк – надежным. Генеральный партнер регаты «Радио Монте-Карло» – ПАО «Банк ПСБ». Чувствуйте уверенность в принятии финансовых решений. Смотрим за горизонт вместе.

При поездке, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Тенет Т8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом.

0: РФ 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: и найдите для нее идеальную локацию, чтобы рядом центр Москвы и парк, и променад, чтобы вокруг приветливые соседи и красивые виды. Создайте для жизни новый сценарий. В квартале «Символ» на старте продаж. Донстрой 495-266-7777. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Момент для себя, и вы снова в ресурсе. Тайрай – сеть из 80 тайских спа-салонов по Москве для вашего расслабления и перезагрузки. Запишитесь на отдых со скидкой 20% по промокоду «Радио» на сайте Тайрай.

пляжей Зеленоградска продумана для комфортного отдыха. Есть кабинки для переодевания, спасательные посты и прокат пляжного инвентаря. Любителей активностей ждут водные аттракционы, катание на бананах и ватрушках. После пляжного отдыха всегда можно отправиться на прогулку по Зеленоградску. Его пешеходные улочки с кафе, музеями и старинной архитектурой создают особое настроение. Здесь легко перекусить мороженым или кренделями, а вечером заглянуть в одно из многочисленных уютных кафе с видом на море. Главное преимущество этого курорта – его доступность. Ведь добраться сюда проще, чем до других приморских поселков региона.

0: Баку. Билеты на сайте dreammusicfest.com/ru. Категория 12+.
1: Так бывает, когда пытаешься вспомнить, в каком чате мы обсуждали задачу недавно. В Bittrex 24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex 24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте.

Выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве

0: Ada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на Lada.ru.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто.

0: Реклама.
1: В «Спортмастере» цены пополам на мировые спортивные бренды «Пума», «Коламбия», «Демикс», «Фила», «Каппа» с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте «Национальный проект».

0: Шоу и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля в ВДНХ. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30-0+.
1: Когда проект вдохновлен природой, рождаются уникальные формы. Вас встречает архитектура будущего в квартале бизнес-класса «Адмирал». Футуристические башни, уникальные формы и потрясающие панорамы города. Свет, воздух и пространство. Все, что нужно вашей семье для комфортной жизни. Квартал «Адмирал» от «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.

0: магазина, фитнес-центра. Вам три шага до всего, если вы живете в центре. В центре готового квартала события на Мосфильмовской. Премиальные квартиры в последней очереди. Три легких шага. Позвонить, выбрать, купить. События от Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Вещи, которые становятся историей. Со 2 по 4 июля во временах года пройдет винтаж.

0: бизнес-зала, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности

0: АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Мессенджер для работы Bittrex24? Что тут? Каналы есть? Кружочки?

0: мессенджер для вашей компании.
1: Корпоративный мессенджер номер один по данным рейтинга Comuse за ноябрь 2025 года. Подробнее на сайте bitrix24.ru. 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.
3: Золотая коллекция «Радио Монте-Карло».

0: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8

из Андалусии. Много лет выступали с песнями в народном испанском духе и вряд ли могли предположить, что однажды их мелодия станет мировым танцевальным феноменом. Песню «Макарена» сначала услышали в Латинской Америке. После гастролей дуэта в Венесуэле она быстро разошлась по региону, добралась до Пуэрто-Рико, а затем, благодаря туристам и новым ремиксам, попала в США. И уже оттуда началось ее настоящее мировое шествие. В середине 90-х «Макарена» звучала уже везде. На пляжах, вечеринках, стадионах и танцполах. Простые движения, солнечный ритм и припев, который невозможно забыть,

С 1 июля, больше чем планировалось, ужесточатся условия покупки квартир. Платежи для семей с детьми вырастут почти в два раза. С 40 тысяч до 67 тысяч и более. А значит, прощай, надежда. Хорошая новость! Вы успеваете купить квартиру в первом ДСК до 1 июля и без первого взноса, если очень поторопитесь. Только до конца июня. Застройщик группы компании ФСК. Проект и декларация на наш.ком.рф. Застройщик предоставляется застройщикам. Подробности на ДСК1.ру. Акция действительно спешная.

0: Mon.rf.
1: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6

40 гектаров, прогулочные зоны, пляжный клуб, яхт и вейк-клубы, летний кинотеатр и концертный зал «Москва». Все это меняет привычное представление о юге столицы. Рядом с деловыми маршрутами и городской инфраструктурой появляется пространство для

After drawing out his cash, and Mac he'd spend like a sailor.

0: года пройдет винтаж-базар с участием Reframe, Top Style, Boutique 7, Jacob Cohen, Roses Lace, Sasha Vers. Изысканный стиль, редкие коллекции и удовольствие от настоящих открытий. Кутузовский 48. Времена года.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». Ноль плюс.
2: Старт продаж жемчужной коллекции в курортном квартале Dream River в сердце Москвы. Только река, небо и горизонт. Парящие квартиры над водой до 173 квадратных метров. Панорамный вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Сетомания от Maison de Luz превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут «Булгак».

Аквилон на Павелецкой оживает благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. О, специализированный застройщик Space. Проектная декларация на наш.дом.рф. Гранд-лобби «Шаляпин» в отеле «Метрополь». Камерное пространство с видами на центр Москвы. Напитки от шеф-бармена Сергея Петрова. Авторская кухня от бренд-шефа Андрея Шмакова. Отсылки к творчеству Федора Шаляпина и живая музыка.

0: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что...

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
2: Сезонное предложение в магазинах «Рандеву» на выделенный ассортимент. Вас ждут скидки от 30% на обувь, одежду и сумки. Мы собрали лучшее, чтобы вы выбрали свое. Подробности у продавцов-консультантов.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.

0: Свет. Светом благодарной памяти, светом любви нашей, с близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.
1: Радио Монте-Карло. Монте-Карло.

0: без комиссии.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссии.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП-ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: В Спортмастере. Цены пополам на мировые спортивные бренды. Пума, Коламбия, Феникс, Фила, Каппа. С гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-белыми.

0: таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
2: Музыка. Радио Монте-Карло.

Сайте montecarlo.ru. Любимые треки звучат, выглядят, складываются в настроение и открываются по-новому. Через образы, истории и детали, которые хочется сохранить. Радио Монте-Карло. Ваш безупречный вкус в музыке.

modus.moscow 18+. Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579 77 99.

0: благодаря мультимедийным арт-объектам и интерактивным пространствам. Станьте резидентом уникальной реальности. Подробнее на thelot.ru. ООО «Специализированный застройщик Space». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Сетомания от Maison Delos превращает городские легенды в культурно-гастрономический маршрут. Кафе «Пушкин», «Турандот», «Шенуар», «Матрешка» и «Казбек» представляют сеты, вдохновленные московскими историями. Маршрут Булгакова, тайны московского метро, сокровища Красной площади. Фестиваль проходит при поддержке Т-премиум АУТ-банк. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте setomania.ru. 18+.
0: Не откладывайте жизнь. Живите сейчас. ЖК «Петровский парк 2» от РГ «Девелопмент» уже построен. Исторический район «Динамо», гранд-лобби, панорамные виды и приватный сад в имперской эстетике. Здесь каждая деталь работает на ваш комфорт. Успейте купить квартиру с беспроцентной рассрочкой до конца года. РГ «Девелопмент». Рассрочку предоставляет застройщик АО «Зазеформация» до 31 декабря 2026 года. Первоначальный взнос 30% не является финансовой услугой. Подробности на сайте rgdevelopment.ru.
2: Новая выставка в центре Изотов «Дом 21» в гостях у художника.

летевшего слишком близко к Солнцу, описана еще в древнегреческих мифах. Была ли у него реальная подоплека, неизвестно. Но спустя тысячи лет этот сюжет получил реальное воплощение. И все ради одного единственного снимка – фотографии астрофотографа Эндрю Маккарти под названием «Падение Икара». На снимке изображен человек в свободном падении на фоне Солнца. Кадр выглядит так, как будто его создали с помощью искусственного интеллекта или сложной

0: компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на beeline.ru.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово.
3: Но в морской бой играть вдвоем.
4: В прятки интереснее втроем.
5: А для футбола нужно хотя бы четверо.
6: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России.
7: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499

0: первой сцены Ларисы Долиной. Один из самых узнаваемых голосов страны, живое звучание и особая атмосфера летнего вечера. За роялем Акоп Хачарян. Сбор гостей в 20:00. Бронирование столов по телефону +7 495 221 10 23 и на сайте modus.moscow. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: Компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-4717. Скидка 3% по промокоду Monte-Carlo. 6+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

улицы Москвы. На радио Монте-Карло. Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик парк развлечений» проекта Dream River. Нагатинская пойма. Острова и полуострова обычно ассоциируются с морем, путешествиями и жизнью у воды. Однако свой полуостров есть и в Москве, на юге столицы. Там, где Москва-река огибает Нагатинскую пойму. История этих мест началась задолго до появления современных кварталов. Когда-то здесь находились деревни Дьяковская, Коломенская, Нагатина, Новинки и Садовники.

0: РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: С 23 по 26 июля грандиозный фестиваль Dream Fest в Баку. Джон Ньюман, Джонни, Эдис, Эмин, Артика Асти, Баста Раймс, Ирина Дубцова, Тайдола Сайн, Алсу, Томас Невегрин, Эндрю Доналдс, Энигма, Роза Зергерли, Ани Лорак, Джиган и многие другие. Dream Fest. Невероятное шоу в Сибрис, Баку.

0: моря в Баку. Песчаные пляжи и рестораны на любой вкус. Фитнес и спа, школы и детские сады, торговые и развлекательные центры. И целая коллекция проектов недвижимости с авторской архитектурой. Сибриз. Место, где отдых становится стилем жизни. Подробности и проектная документация на сибриз.ру и по телефону 8 800 101 0336.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8 499 579

0: Не ожидал, что настолько. Платежи для семьи с детьми скакнут до 123 тысяч в месяц и выше. А значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класса от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительны с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8 499 579 77 99.

0: актуальные декларации на naš.dom.rf.
1: Из Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Монте-Карло. 6+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77-99.

0: то у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современности.

Неделя испанской музыки на радио Монте-Карло. Gypsy Kings. Известная своими зажигательными песнями группа Gypsy Kings

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жарко.

0: застройщик группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акции действительно с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: Что? Провести день в горах и выиграть автомобиль легко, если вы на курорте Роза Хутор. Покупай билет на канатные дороги на сайте Роза Хутор, поднимайся на Роза Пик 2320 метров и жди результатов розыгрыша. Главный приз – премиальный кроссовер, а также сезонные скипасы и выходные на двоих в пятизвездочном отеле в горах. Срок проведения акции с 1 июня 2026 года по 31 декабря 2026 года. С информацией об организации акции, о правилах ее проведения, количество призов или выигрышей, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте Роза Хутор.

0: Крепость является отличной смотровой площадкой, с которой открывается великолепный вид на долину реки Эльба.
1: Чудеса света на радио

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роск.

0: Когда проект вдохновлен природой, рождаются уникальные формы. Вас встречает архитектура будущего в квартале бизнес-класса «Адмирал». Футуристические башни, уникальные формы и потрясающие панорамы города. Свет, воздух и пространство. Все, что нужно вашей семье для комфортной жизни. Квартал «Адмирал» от «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик Галс Шоссейная». Проектная декларация на наш.дом.рф и на галс-девелопмент.ру.

0: Чуть недавно. В Bittrex24 ничего не теряется. Из чата ставите задачу по клику с ответственным и сроком. Тут же видеозвонки, онлайн-доска для идей и даже ИИ-помощник. Все в одном сервисе и бесплатно. Bittrex24. Командная работа без хаоса. Подробнее на bittrex24.ru. 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-579-77.

0: в 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
1: Говорят, у меня тяжелый характер. Что ж, зато защита от Гильтек невесомая. Уж точно легче, чем Корея.
2: Легкий солнцезащитный флюид SPF 50+, от Гильтек. Незаметный, невесомый и надежный. Гильтек. Наука о красоте.
3: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
4: Нет, ждем идеальный момент.

0: представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronite.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду Монте-Карло. 6+.
1: Ищите идеальный сценарий для летнего дня? Лето слишком короткое, чтобы проводить его в одиночестве. Кулинарная студия Юлии Высоцкой предлагает кое-что другое. Вы становитесь автором блюда. Шеф рядом. Атмосфера. Для детей летний кулинарный лагерь. Пока вы отдыхаете, ребенок учится готовить. Промокод «Кухня». Скидка 10% на любой мастер-класс или лагерь. Кулинарная студия Юлии Высоцкой. Приходите, будет вкусно.

0: вид на 270 градусов. Гарантия превосходного вида и собственной набережной. ООО «Специализированный застройщик парк развлечений». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Да, 100 тысяч автомобилей не купишь. Но один тот самый обязательно. И сейчас самое время. Более 100 тысяч предложений со скидками на сайте автоспот.ру и в приложении «Автоспот». Купи свой тот самый авто через «Автоспот». 0+.

блюда с удивительными вкусами. Одно из таких блюд – салат сомтам мамуанг, главный ингредиент которого – незрелая хрустящая манго. Именно оно придает блюду свежесть, которая помогает взбодриться в летний зной. Манго нарезают тонкой соломкой и добавляют к нему жареный арахис, помидоры черри, сушеные креветки и иногда длинную фасоль. Затем в ход идут специи. В ступку кладут чеснок,

0: значит, эффект от такой инвестиции будет уже совсем не тот. Не время тянуть. Время купить семье квартиру, бизнес и премиум-класс от ФСК на условиях, которых больше не будет. Застройщик группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru. Акция действительна с 1 по 30 июня 2026 года включительно.
1: ВК-фест в Москве. Тату, Айсбергер, Дима Масленников, Ида Галич и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 18 и 19 июля. ВДНХ. Билеты на vkfest.ru.
2: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
3: Центр управления «Мы дома».
4: Ого! Откуда это небесное?

0: разбежаться в парке или замедлиться у бассейна в доме. В жилом квартале «Веер» ты выбираешь ритм. Архитектура активной жизни. Квартиры с выгодой 20%. До конца июня. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Стройкапитал». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: 17-я международная премия «Рекорды рынка недвижимости» назвала лучшие компании и объекты. Победители. «Империум», «Дом 56», «Адмирал», «Монблан», «Сезар Будущее», «Дом Дао», «Кристалл Трилогия», «Ультима Сити», «Дом Малевич», «Айс Тауэрс», «Сезар Сити», «Энигмия», «Палаццо де Агой», «Сезар Силика», «Артель Белой Ночи» и «Клубный дом Приоритет». Лучшими компаниями стали «Эталон», «Самолет», «Картрос» и «Балчук Девелопмент». Покупайте у надежных

0: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30.06.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
3: Телефон рекламы.

«Быть, может быть, может быть» уместилась целая история сомнений, ожидания и неуловимой любви. Песня быстро вышла за пределы Кубы. На английском она стала известна как «Perhaps, perhaps, perhaps». Ее исполняли на разных языках и в самых разных версиях, от романтического болеро до танцевальных аранжировок. Среди тех, кто обращался к этой мелодии, были Нэт Кинг Коул, Бинг Кросби, Сара Монтьель, испанская группа «Оле Оле» и многие другие. А в 2013 году свою версию записали Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес. Андреа Бочелли и Дженнифер Лопес. «Кизас, кизас, кизас».

0: Москвы прямо на Байконур. Радио Монте-Карло, компания «Астронайт» и «Роскосмос» представляют. 14 июля состоится уникальное космическое событие этого лета. Запуск пилотируемого корабля «Союз МС-29» и живой концерт группы «Земляне». Такое бывает лишь раз в жизни. Билеты на сайте astronaut.ru и по телефону 8-495-888-47-17. Скидка 3% по промокоду «Монте-Карло». 6+.
1: Сета Мания от Maison Delos превращает

Здесь работают причалы, по Москве-реке круглый год ходит городской электротранспорт, а в сезон отсюда можно отправиться в речные маршруты и круизы по городам Золотого кольца. Есть одна важная точка на Гатинской поймы – остров мечты. Это уже не только крытый парк аттракционов, а целая курортная локация внутри Москвы. Она включает ландшафтные парки площадью более 40 гектаров, прогулочные зоны, пляжный клуб, яхт

0: Реклама.
1: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+. Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи

0: Реклама.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается...

0: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло». 8-499-577-99.
1: Hello, I'm Sophia Lispector. You're listening to Radio Monte-Carlo. Only the best hits. It's my...

0: Выраженной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа, Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
1: Телефон рекламной службы «Радио Монте-Карло» 8-499-579-77-99.